расчистили стол. И расчистили стол. И расчистили стол. И расчистили.